0: and men are women. And men are women. And men are women.
1: Будет ласковый дождь, будет запах земли, щебет юрких стрижей от зари до зари, и ночные рулады лягушек в прудах, и цветение слив в белопенных садах. И ни птица, ни ива слезы не прольет, если сгинет с земли человеческий род. Весна. И весна встретит новый рассвет, не заметив, что нас уже нет.

0: столетия, правим столетия феодализма и капитализма, то зморе социализъм в деветих месецих.
1: Кто это написал? Кунца сама?
2: Яс. Е добро, не?
1: Акурат, добро. Где в говору Тито, па Сталин, па наша комунистична партия? Сами губци, па други средневешки юнаки.
0: Жив Тито! Жив Сталин!
1: Добро, добро.
0: Жива комунистична партия!
3: The next four species.